0: Наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной изоляции.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Победитель битвы за эфир проекта «Наши 2.0». «Ла Скала» в океане людей.

0: таких.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать с

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Девочки красивые, Петровны да Васильны, в окошко мне летят. И так меня хотят, что чуть не плачут. Они такие бодрые, такие крутобедрые, шуршат вокруг меня.

Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Нет вестей с небес, да в моем стакане водка жизни.

0: Это навсегда. Наше радио. Сделано в России.
1: Говорит и показывает.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.

0: и топай.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса, ветер западный, умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: вина.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 13 сентября в фирменных магазинах Агроэко шашлык из свиной шейки Агроэко 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки Агроэко. Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Вкратце средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

0: Наша реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.
2: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный, умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифразелье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл. Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифразелье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер Сбер.
8: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
9: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж, 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите.
10: Ограничение 16+.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: Реклама на 107FM.
1: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222 90 99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

наше радио.

0: никогда.
1: Наша реклама.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
1: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл. Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

России. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
6: Просто проваливай. Я не хочу разговаривать. Не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти. Но у меня уже нету сил, я ухожу. Прости.

0: наше радио.
1: В этом зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный, умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: фруктовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6. Телефон 222 90 99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный, умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: 255? 45? 55!
10: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Владимир Путин провел переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. Встреча длилась более 3 часов и касалась урегулирования украинского конфликта. С российской стороны в переговорах помимо президента участвовали его помощник Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Ушаков назвал встречу своевременной и конструктивной. Он также отметил, что Уиткофф и Кушнер сформулировали ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. В ходе переговоров Москва дала оценку ходу военных действий, в том числе отметив продвижение российской армии. Американцы обещали использовать эту информацию в ходе переговоров в Киеве, которые намечены на 6 сентября. Из Москвы Уиткофф и Кушнер направились в столицу Украины для встречи с Владимиром Зеленским. 258 дронов уничтожили силы ПВО над регионами России минувшей ночью, передают Минобороны. При атаке беспилотника на Белгородскую область погиб один мирный житель, еще один ранен, сообщает оперштаб региона. В Ростове в результате прилетов пострадало 3 человека, 2 госпитализированы, рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Ранее он также сообщал, что из-за атаки пострадал ребенок. Кроме того, в результате падения обломков БПЛА поврежден локомотив поезда. Произошла задержка пассажирских поездов. В Рязанской области в результате беспилотной атаки произошел пожар на одном из предприятий, сообщил глава региона Павел Малков. Также обломки дронов повредили жилой дом в Рязани. Предварительно пострадавших нет. Новый виток эскалации произошел на Ближнем Востоке. Иран ударил по 3 аффилированным США танкерам в Ормузском проливе, сообщили в корпусе стражи Исламской революции. Также атаки подверглись еще 3 судна в других районах. КСИР ударил баллистическими ракетами по авианосцу и эсминцу США и атаковал американский беспилотник. После этого глава Пентагона Пит Хексет заявил, что американские военные могут ударить по всем нефтяным танкерам Ирана в ответ на атаки по своим кораблям. Почти до 8 тысяч рублей в день вырастет максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в следующем году, сообщили в соцфонде. Показатель вырастет почти на 1000 рублей. В 2026 году он составляет без малого 7 тысяч рублей в день. Конкретная выплата по больничному зависит от среднего заработка человека и продолжительности его страхового стажа. При соответствующем уровне зарплаты на максимальную выплату могут рассчитывать граждане со страховым стажем от 8 лет. Российские фигуристы заняли весь пьедестал на международном турнире в Токио в соревновании спортивных пар. Александра Байкова и Дмитрий Козловский выиграли золото. Серебряными призерами стали Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков. А 3-е место заняли Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. Турнир завершается 6 сентября. Это первое крупное международное соревнование, на котором российские фигуристы выступают после отстранения в 2022 году. Они выступают в нейтральном статусе. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
1: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6. Телефон 222-90-99.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

Со мной ты не со мной, теперь навеки. Я любил тебя одну, а ты другая. Обнуляются друг другу человеки. Все равно ты навсегда.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Да что за нормально?
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
15: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
14: Новый сезон мелодрам.
16: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
14: Скажи счастью «да».
17: Ты выйдешь за меня замуж?
16: Да.
14: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наша радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный, умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей, пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
3: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
6: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что инновационные воронежские предприятия производят широкий спектр продукции для нефтегазового сектора. Первые лица региона сообщили, что в текущем году началась реализация пятилетней программы развития газоснабжения и газификации региона. Также продолжается программа догазификации домовладений, инициированная президентом. Подчеркнуто, что отрасль работает в сложных условиях, но сотрудники самоотверженно противостоят попыткам дестабилизации. «Спасибо за добросовестный труд и большой вклад в развитие нашей области. Призываем не снижать усилия», отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев встретился с выпускниками программы «Школа мэра», главой Каширского района Иваном Пономаревым и руководителем управы Центрального района Игорем Галкиным. Иван Пономарев рассказал, что обучение помогло оптимизировать работу администрации и внедрить электронные документооборот. Александр Гусев призвал выпускников передавать опыт коллегам, повышать оперативность работы, сокращать сроки решения проблем и не допускать равнодушия. Одно из направлений – каждодневный контроль за состоянием территорий. «Нужна непрерывность обучения, будем продолжать этот процесс», – подчеркнул губернатор. Губернатор Александр Гусев вручил государственные награды нескольким десяткам выдающихся воронежцев – медикам, педагогам, аграриям, спасателям. Особые поздравления в этот день достались заслуженному работнику Высшей школы России искусствоведу Брониславу Табачникову, который указом президента Владимира Путина награжден орденом Дружбы. Также орден за заслуги в культуре и искусстве передан исполняющему обязанности ректора Воронежского института искусств Сергею Карпову. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением 3-й городской больницы Владиславу Белову, а артист Воронежского театра оперы балет Иван Негробов стал заслуженным артистом России. Среди других наград – благодарности президента, медаль за помощь и милосердие от Министерства обороны и почетные знаки за добросовестный труд и профессионализм. На совещании губернатор Александр Гусев руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев рассказал о новых требованиях к информации на вывесках и указателях. Согласно закону, основная версия текста на информационных носителях должна быть на русском языке, написанная кириллицей. Дублирование на других языках допускается при условии полного соответствия русскоязычной версии по содержанию, размещению и оформлению. Требование не распространяется на фирменные наименования, товарные знаки и рекламу. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Роспотребнадзор провел выездное обследование 764 хозяйствующих субъектов. По итогам проверок объявлено 79 предостережений. Это были новости недели.
0: Наше радио. Это всегда. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Проверено временем.

0: теперь утра не будет нас совсем. На экватор выпал снег, на экваторе метель.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
1: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6. Телефон 222 90 99.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: не сошел с ума, так надо.
1: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Да что вы заработали?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
10: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом РАДИО скидка 10% до 4 октября. 18+.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около.

руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные. Сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные. Тихим стоном души.

коснуться, мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса, ветер западный, умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что инновационные воронежские предприятия производят широкий спектр продукции для нефтегазового сектора. Первые лица региона сообщили, что в текущем году началась реализация пятилетней программы развития газоснабжения и газификации региона. Также продолжается программа догазификации домовладений, инициированная президентом. Подчеркнуто, что отрасль работает в сложных условиях, но сотрудники самоотверженно противостоят попыткам дестабилизации. «Спасибо за добросовестный труд и большой вклад в развитие нашей области. Призываем не снижать усилия», отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев встретился с выпускниками программы «Школа мэра» главой Каширского района Иваном Пономаревым и руководителем управы Центрального района Игорем Галкиным. Иван Пономарев рассказал, что обучение помогло оптимизировать работу администрации и внедрить электронный документооборот. Александр Гусев призвал выпускников передавать опыт коллегам, повышать оперативность работы, сокращать сроки решения проблем и не допускать равнодушия. Одно из направлений – каждодневный контроль за состоянием территорий. «Нужна непрерывность обучения, будем продолжать этот процесс», – подчеркнул губернатор. Губернатор Александр Гусев вручил государственные награды нескольким десяткам выдающихся воронежцев, медикам, педагогам, аграриям, спасателям. Особые поздравления в этот день достались заслуженному работнику Высшей школы России искусствоведу Брониславу Табачникову, который указом президента Владимира Путина награжден орденом Дружбы. Также орден за заслуги в культуре и искусстве передан исполняющему обязанности ректора Воронежского института искусств Сергею Карпову. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением 3-й городской больницы Владиславу Белову, а артист Воронежского театра оперы лет Иван Негробов стал заслуженным артистом России. Среди других наград – благодарности президента, медаль за помощь и милосердие от Министерства обороны и почетные знаки за добросовестный труд и профессионализм. На совещании губернатор Александр Гусев руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев рассказал о новых требованиях к информации на вывесках и указателях. Согласно закону, основная версия текста на информационных носителях должна быть на русском языке, написанной кириллицей. Дублирование на других языках допускается при условии полного соответствия русскоязычной версии по содержанию, размещению и оформлению. Требование не распространяется на фирменные наименования, товарные знаки и рекламу. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Роспотребнадзор провел выездное обследование 764 хозяйствующих субъектов. По итогам проверок объявлено 79 предостережений. Это были новости недели.

0: Реклама на 107FM.
1: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
4: Радио.

0: наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
7: Да что?
8: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495 925 04 44.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный, умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
6: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж, 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите.
7: Ограничение 16+.
6: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6. Телефон 222 90 99.
8: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Наше радио. Это навсегда.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что инновационные воронежские предприятия производят широкий спектр продукции для нефтегазового сектора. Первые лица региона сообщили, что в текущем году началась реализация 5-летней программы развития газоснабжения и газификации региона. Также продолжается программа догазификации домовладений, инициированная президентом. Подчеркнуто, что отрасль работает в сложных условиях, но сотрудники самоотверженно противостоят попыткам дестабилизации. «Спасибо за добросовестный труд и большой вклад в развитие нашей области. Призываем не снижать усилия», отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев встретился с выпускниками программы «Школа мэра» в главой Каширского района Иваном Пономаревым и руководителем управы Центрального района Игорем Галкиным. Иван Пономарев рассказал, что обучение помогло оптимизировать работу администрации и внедрить электронный документооборот. Александр Гусев призвал выпускников передавать опыт коллегам, повышать оперативность работы, сокращать сроки решения проблем и не допускать равнодушия. Одно из направлений – каждодневный контроль за состоянием территорий. «Нужна непрерывность обучения, будем продолжать этот процесс», – подчеркнул губернатор. Губернатор Александр Гусев вручил государственные награды нескольким десяткам выдающихся воронежцев, медикам, педагогам, аграриям, спасателям. Особые поздравления в этот день достались заслуженному работнику Высшей школы России искусствоведу Брониславу Табачникову, который указом президента Владимира Путина награжден орденом Дружбы. Также орден за заслуги в культуре и искусстве передан исполняющим обязанности ректора Воронежского института искусств Сергею Карпову. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением 3-й городской больницы Владиславу Белову, а артист Воронежского театра оперы лет Иван Негробов стал заслуженным артистом России. Среди других наград – благодарности президента, медаль за помощь и милосердие от Министерства обороны и почетные знаки за добросовестный труд и профессионализм. На совещании губернатор Александр Гусев, руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев, рассказал о новых требованиях к информации на вывесках и указателях. Согласно закону, основная версия текста на информационных носителях должна быть на русском языке, написанной кириллицей. Дублирование на других языках допускается при условии полного соответствия русскоязычной версии по содержанию, размещению и оформлению. Требование не распространяется на фирменные наименования, товарные знаки и рекламу. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Роспотребнадзор провел выездное обследование 764 хозяйствующих субъектов. По итогам проверок объявлено 79 предостережений. Это были новости недели.
3: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Музыка поколений.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл, Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
3: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

наше радио. Проверено временем.

0: сигарету, и она повторяется. Моя страсть к курению мне очень нравится. Курю сигарету, и она повторяется. Люблю смотреть, как пепел из нее осыпается. Курю сигарету, и она...
1: Наше радио. Сделано в России.

у дельфина. Срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто.

Союз. Даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога, петли дверные. Многим скрипят, многим поют. Кто вы такие?

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
14: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
15: Погнали!
14: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным ГИСметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный, умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
4: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6. Телефон 222-90-99.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

серый на серый день. Не увижу, а все увидят. Посмотрела на часы.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая может состояться в рамках саммита АТЭС. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что такой сценарий не исключается. Однако подчеркнул, что пока активной подготовки к переговорам не ведется. Помощник российского президента Юрий Ушаков заметил, что трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпиня и Дональда Трампа может быть полезной. Однако добавил, что это требует серьезной дипломатической подготовки. Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных машинах. Об этом рассказал глава Минтранса Андрей Никитин. Ведомство согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы физическими лицами на личных легковых автомобилях. Оно будет распространяться на транспортные средства до 8 мест. Соглашение будет допускать проезд через ключевые пункты пропуска – Забайкальск, Старо-Цурухай-Туйский, Пограничный, Краскино и Каникурган. В России может появиться новый региональный форум, заявил советник президента Антон Кобяков. Он отметил, что Петербургский и Восточные экономические форумы и другие мероприятия такого формата не в полной мере закрывают объем потребностей регионов в диалоге с властями. Он указал на необходимость создания площадки, где можно было бы рассматривать непосредственно проблемы субъектов. Он добавил, что речь об организации нового регионального форума уже поднималась ранее. Однако более детально это будет обсуждаться после стабилизации геополитической ситуации. Умер актер театра и кино Константин Сироткин. Он ушел из жизни в возрасте 58 лет. Причина смерти артиста не уточняется. Сироткин начинал карьеру в театре «Кабаре» «Летучая мышь», затем играл в мюзиклах. Более 20 лет он служил в театре на Басманной. С конца 90-х снимался для кино и телевидения. Среди его наиболее известных проектов – сериалы «Склифосовский» и «Морозова-2». Легче принести сезон гриппа поможет ношение масок, соблюдение режима дезинфекции и своевременное включение отопления, а также вакцинация. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко. В свою очередь иммунолог Георгий Викулов рассказал Национальной службе новостей, когда ожидается самый сильный рост заболеваемости вирусом в России.
3: В России есть референс-центр по гриппу, который мониторирует в непрерывном режиме все циркулирующие респираторные вирусы, включая вирусы гриппа. И происходит оценка мутационного потенциала возбудителей и чувствительности к применяемым противовирусным препаратам. Пока что прогнозируется обычный эпидемический подъем заболеваемости. Если мы говорим про северное полушарие, в котором мы находимся, подъем заболеваемости ожидаемый и возможен в осенне-зимний период. Скорее всего, это придется на ноябрь, декабрь, январь. Сказать, что какой-то будет сверхустойчивость к препаратам, пока таких данных нет.
2: Он добавил, что лучший вариант профилактики гриппа – это вакцинация. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВКДзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
4: Ограничение 16+.
3: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный, умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых, праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл, Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Семейная парикмахерская «Остужево-6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужево-6. Телефон 222-90-99.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что инновационные воронежские предприятия производят широкий спектр продукции для нефтегазового сектора. Первые лица региона сообщили, что в текущем году началась реализация пятилетней программы развития газоснабжения и газификации региона. Также продолжается программа догазификации домовладений, инициированная президентом. Подчеркнуто, что отрасль работает в сложных условиях, но сотрудники самоотверженно противостоят попыткам дестабилизации. «Спасибо за добросовестный труд и большой вклад в развитие нашей области. Призываем не снижать усилия», отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев встретился с выпускниками программы «Школа мэра», главой Каширского района Иваном Пономаревым и руководителем управы Центрального района Игорем Галкиным. Иван Пономарев рассказал, что обучение помогло оптимизировать работу администрации и внедрить электронный документооборот. Александр Гусев призвал выпускников передавать опыт коллегам, повышать оперативность работы, сокращать сроки решения проблем и не допускать равнодушия. Одно из направлений – каждодневный контроль за состоянием территорий. «Нужна непрерывность обучения, будем продолжать этот процесс», – подчеркнул губернатор. Губернатор Александр Гусев вручил государственные награды нескольким десяткам выдающихся воронежцев – медикам, педагогам, аграриям, спасателям. Особые поздравления в этот день достались заслуженному работнику Высшей школы России искусствоведу Брониславу Табачникову, который указом президента Владимира Путина награжден орденом Дружбы. Также орден за заслуги в культуре и искусстве передан исполняющим обязанности ректора Воронежского института искусств Сергею Карпову. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением 3-й городской больницы Владиславу Белову, а артист Воронежского театра оперы и балет Иван Негробов стал заслуженным артистом России. Среди других наград – благодарности президента, медаль за помощь и милосердие от Министерства обороны и почетные знаки за добросовестный труд и профессионализм. На совещании губернатор Александр Гусев, руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев рассказал о новых требованиях к информации на вывесках и указателях. Согласно закону, основная версия текста на информационных носителях должна быть на русском языке, написанная кириллицей. Дублирование на других языках допускается при условии полного соответствия русскоязычной версии по содержанию, размещению и оформлению. Требование не распространяется на фирменные наименования, товарные знаки и рекламу. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Роспотребнадзор провел выездное обследование 764 хозяйствующих субъектов. По итогам проверок объявлено 79 предостережений. Это были новости недели.
0: Наше радио. Это всегда. Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Если секретом дай на третьей планете, ведь чем больше я знаю, тем меньше верю.

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
1: В живописной воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоб, как ник до небес возвышалась в моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих, мы закрыли.

0: наша реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
3: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве — плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный, умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
6: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент», «Ламинат», «Линолеум», «Керамическая плитка» и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
8: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Семейная парикмахерская «Остужево 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужево 6. Телефон 222 90 99.
10: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. В нефтяной отрасли высказались об обеспечении внутреннего рынка топливом. Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что компания продолжит поддерживать стабильные поставки бензина на АЗС страны. Он признал, что очереди на некоторых заправках компании все еще наблюдаются, но пояснил, что они вызваны напряженностью на других сетях. Кроме того, основатель «Лукойла» Вагит Аликперов сообщил, что восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах компании проводятся в ускоренном режиме. В среднем ремонты требуют около 2-3 недель. Глава российского Минфина Антон Силуанов встретится с главой финансового ведомства Ирана Али Маданизаде. Для этого министр финансов Исламской Республики прибыл в Москву. Кроме того, иранский чиновник намерен принять участие в многосторонних встречах в рамках группы БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. В том числе запланированы встречи с иранскими и российскими предпринимателями и торговыми представителями. Россия и Китай обсуждают расширение железнодорожного сообщения между странами. Об этом заявил глава холдинга «Российские железные дороги» Олег Белозеров. Речь идет о действующем сообщении, которое осуществляется при помощи 4 железнодорожных переходов и строительстве новых магистралей. Он указал на актуальность этой меры, так как товарооборот между странами растет. По итогам года ожидается, что рекорд по уровню перевозок установит именно железнодорожный транспорт. Дополнительные меры поддержки семей помогают поднять рождаемость, заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. Она поддержала инициативу Владимира Путина о продлении мер содействия многодетным семьям из Дальнего Востока, с которой президент выступил на Восточном экономическом форуме. Кроме того, она согласилась со словами российского лидера о важности решения жилищного вопроса и развития сети поликлиник, больниц, школ и детских садов. Метеорологическая осень пришла в столичный регион на 4 дня позже нормы в этом году, заявил синоптик Евгений Тишковец. Однако уже в понедельник температура воздуха будет ниже климатической нормы. Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал Национальной службе новостей, что на следующей неделе ожидается всплеск потепления, но он будет кратковременным.
3: В средней полосе, что касается Подмосковья, заморозков как таковых пока не будет. Если дневная температура около 15, то ночная 5-10 градусов выше нуля – это на 1-2 градуса ниже положенного по климату. Это не очень значительное похолодание, но все-таки признаки осени уже налицо. Будет очередной всплеск тепла, но он будет кратковременно, всего лишь на 2-3 дня, и поэтому назвать его полноценным бабьим летом будет неправильно. Нужно дождаться прогнозов на вторую половину сентября и начало октября.
2: Синоптик добавил, что надежда на классическое бабье лето в регионе еще есть. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры, помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВКД. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: 12+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
3: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
6: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
4: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
5: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: Студия с новостями недели, Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что инновационные воронежские предприятия производят широкий спектр продукции для нефтегазового сектора. Первые лица региона сообщили, что в текущем году началась реализация пятилетней программы развития газоснабжения и газификации региона. Также продолжается программа догазификации домовладений, инициированная президентом. Подчеркнуто, что отрасль работает в сложных условиях, но сотрудники самоотверженно противостоят попыткам дестабилизации. «Спасибо за добросовестный труд и большой вклад в развитие нашей области. Призываем не снижать усилия», отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев встретился с выпускниками программы «Школа мэра» в главой Каширского района Иваном Пономаревым и руководителем управы Центрального района Игорем Галкиным. Иван Пономарев рассказал, что обучение помогло оптимизировать работу администрации и внедрить электронный документооборот. Александр Гусев призвал выпускников передавать опыт коллегам, повышать оперативность работы, сокращать сроки решения проблем и не допускать равнодушия. Одно из направлений – каждодневный контроль за состоянием территорий. «Нужна непрерывность обучения, будем продолжать этот процесс», – подчеркнул губернатор. Губернатор Александр Гусев вручил государственные награды нескольким десяткам выдающихся воронежцев, медикам, педагогам, аграриям, спасателям. Особые поздравления в этот день достались заслуженному работнику Высшей школы России искусствоведу Брониславу Табачникову, который указом президента Владимира Путина награжден орденом Дружбы. Также орден за заслуги в культуре и искусстве передан исполняющему обязанности ректора Воронежского института искусств Сергею Карпову. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением 3-й городской больницы Владиславу Белову, а артист Воронежского театра оперы и балет Иван Негробов стал заслуженным артистом России. Среди других наград – благодарности президента, медаль за помощь и милосердие от Министерства обороны и почетные знаки за добросовестный труд и профессионализм. На совещании губернатор Александр Гусев руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев рассказал о новых требованиях к информации на вывесках и указателях. Согласно закону, основная версия текста на информационных носителях должна быть на русском языке, написанной кириллицей. Дублирование на других языках допускается при условии полного соответствия русскоязычной версии по содержанию, размещению и оформлению. Требование не распространяется на фирменные наименования, товарные знаки и рекламу. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Роспотребнадзор провел выездное обследование 764 хозяйствующих субъектов. По итогам проверок объявлено 79 предостережений. Это были новости недели.
0: Наше радио. Это всегда. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Наше все.
2: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Наше все». Рубрика «Нескучные поэты» в студии Дмитрий Ленский.
4: И Ольга Ершов. И это наша первая осенняя программа, друзья. Да. Первая неделя. Неделя знаний. Школьники пошли в школу, естественно. Ну, в общем-то, куда они еще могли пойти? Студенты в студентство пошли. Вот, преподаватели в преподавательство.
3: Работники в работу.
4: Ну, у работников, как обычно. Понимаешь, они встали и от зари до зари вот на панчине пшены сужало.
3: А вы себя кем идентифицируете?
4: Я приезжаю на работу к 12.
3: Так.
4: Уезжаю в 16:00.
3: Вы такой мажор, любимчик богов, да?
4: Да, и радиоэфиров.
3: Баловень судьбы.
4: Да, я баловень, я вот это вот, да. Вот меня так в детстве звали, баловень ты, понимаешь? Я до там 6 лет даже не знал, что меня зовут Дима, думал баловень, понимаете?
3: Ага, вот.
4: Да.
3: Кстати, кто-то придумал изначально слово баловень?
4: Кто-то придумал.
3: А вот и тема нашей сегодняшней передачи. Тема нашей сегодняшней передачи – неологизмы.
4: Да, друзья, как выясняется, в общем, слова в любом языке, ну, а мы, естественно, будем сейчас брать касаться нашего родного, с вами любимого, великого, могучего, это без иронии, без сарказма, это прям, ну, это мы так считаем с Ольгой русского языка. Так вот, очень много слов, они же не просто так возникли.
3: Слово считают не только носители русского языка, но и многие люди в мире.
4: Да.
3: Понимаешь?
4: Грамотные, умные.
3: Да-да-да. Грамотные, умные.
4: Давайте галочку поставим, мы, если что, дадим им сразу визу. Да. Так вот, дело в том, что, как выяснилось, у очень многих слов есть авторы. И, о чудо, у нас есть возможность с вами даже взять и просто
3: конкретные
4: в ретроспективе
3: авторы.
4: Посмотреть, что это и как это, и вообще как это возникает. Ольга, как вы относитесь к неологизмам, которые возникают сейчас просто в огромных количествах, которые приходят из других языков? Это заимствование, там, калькирование и прочее.
3: Нет, ну подождите, да. Это заимствование. Мы сейчас говорим об авторских неологизмах, чтобы не сбивать людей. Да, у нас сегодня тема неологизмы в поэзии.
4: Итак, как вы прекрасно понимаете, после того, как мы уже несколько раз вспоминали этого великого поэта...
3: А у нас, собственно, с отсылкой к нему названа передача. Она названа «Наше все».
4: Да.
3: А «Наше все»...
4: Это Александр Сергеевич Пушкин. Человек, который создавал тот язык, на котором мы сейчас с вами разговариваем. Русский
3: литературный
4: язык.
3: Мы на нем разговариваем.
4: Знал бы Пушкин, он бы сказал, да ладно. Вот.
3: И так многие любят поспорить, говорят, ну, что значит создавал? Можно подумать, он там создавал. А вот именно, да, создавал. И огромное количество слов, которые у нас сейчас в обиходе считаются литературными, это...
4: Ну, обычными,
3: да, обычными,
4: да,
3: литературными. Ну, и необычными тоже. Потому что он очень много диковинных словечек, да, придумывал. Они именно родом из Александра Сергеевича.
4: А зачем он это делал, давайте с вами просто выясним. Потому что, в принципе, раньше литература писалась высоким штилем. Вспомним тут же Ломоносова, вот Редяковского. Ну, так было положено. Понимаете, что грамотная элита писала вот таким вот стилем. Ну, а уже дальше народ разговаривал. И вот Пушкин, который решил вдруг, что пора бы, наверное, сесть написать свои гениальные произведения, а он был тем еще, Айда Пушкиным, вот, он вдруг понял, что тот язык, на котором сейчас печатаются, он ему не подходит. Он не соответствует потребностям гения Пушкина. И тогда вот Александр Сергеевич Пушкин начинает придумывать свои собственные слова. Чтобы вы понимали, слово «прогулка», прогулка,
3: да,
4: до Пушкина не существовало. Прогулка в том значении, в котором мы сейчас с вами его используем и его, как мы прогуливаемся. Это взять кого-то, пойти на променад, вот, подышать воздухом и просто о чем-то подумать.
3: Нужно сказать, что неологизмы, они же не на ровном месте создаются. Они появляются из-за потребности сформулировать те вещи, которые еще не названы. Да,
4: да, которых, ну, они как бы уже есть, ты их чувствуешь,
3: да,
4: они даже видны,
3: да,
4: но нет слова.
3: То есть, по большому счету, поэзия – это лаборатория.
4: Это кузница,
3: да,
4: где, по сути дела, создается русский язык, где, ну, вообще живой язык, на котором разговаривают люди разных стран, там, неважно. Вот. И потом либо это идет в народ, либо не идет в народ. Поэтому, в принципе, друзья, сейчас для вас работают два, собственно, кузнеца русского языка. Как мы только что примазались к Пушкину. Как я так очень кривенько, косенько, но смог взять и примазать себя к Пушкину.
3: О забавных историях, связанных с неологизмом Пушкина и о многом другом в следующих выходах.
2: Реклама на 107 FM.
0: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж, 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6. Телефон 222 90 99.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже. И даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: наше все. Это наше все, нескучные поэты, в студии Ольга Ершова и Дмитрий Ленский. И сегодня мы разговариваем о кузнице, о создании русского языка и о неологизмах, которые в нашей речи появляются благодаря поэзии, друзья. Да-да, мы не ради красного словца это сказали.
1: Да, и об одном из родоначальников неологизма, Александре Сергеевиче Пушкине, мы уже начали говорить в первом выходе. Так вот, я хочу сказать, очень большое количество неологизмов, созданных Пушкиным, были несерьезными, а очень ироничными. Да, и я бы сказала так, едко ироничными в сторону тех людей, которым были не очень симпатичны. Он, кстати, к слову сказать, умел так припечатать, что потом человек с этой печатью уходил всю жизнь.
2: А что ты мог сделать? Это был гений.
1: И ничего не мог сделать. И это на самом деле практически проклятие, я должна сказать, быть припечатанным Пушкиным. Поэтому...
2: Слушай, а я бы хотел... Хоть бы какую-то гадость бы, хоть бы посмотрел в мою сторону.
1: Хоть бы плюнул.
2: Да, хоть бы плюнул.
1: В мою сторону.
2: В него плевал Пушкин. И все, на это можно было бы сделать уже что-то похлеще, чем лизать Байкал.
1: Допустим, мы знаем историю с графом Воронцовым, который очень уважаемый человек, который очень много сделал для нашей страны. Но стоило Пушкину не взлюбить Воронцова, и, к слову сказать, это было связано не только с личной антипатией, но и с тем, что он ухлёстывал за женой Воронцова.
2: А кто за чьей?
1: А Пушкин ухлёстывал за женой Воронцова.
2: Что сейчас спрашивает-то?
1: Но этого унижения Пушкину было мало. Да. Он придумал еще для Воронцова эпиграмму. Полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным, наконец. То есть, и вот эти вот, собственно, слова полумилорд, полукупец, полуподлец, это все, собственно, неологизмы, которые, потом
2: они вошли в русский язык, конечно.
1: Да, использовались. А также есть очень еще одна забавная история, когда Пушкин хотел пригласить Василия Жуковского на ужин, но Василия Жуковского посетил его лицейский друг Вильгельм Кюхельбекер. Кюхельбекер был знатным занудой и часто досаждал им своими произведениями.
2: Ну вот, представьте, Ольга, видите, даже Кюхельбекер получил, я же точно такой же зануда, я тоже хочу Пушкина.
1: И вот, собственно, он тогда придумал слово «кюхельбекерно», которое было синонимом слову «тошно» и так далее. И он написал такое четверостишее: «За ужином объелся я, а Яков запер дверь оплошно, так было мне, мои друзья, и кюхельбекерно, и тошно». Это он писал про своего друга, который ему ответил, что он не может приехать, потому что его мало того, что тошнит, еще и кюхельбекер приехал.
2: То есть вот так вышло. В общем, друзья, вы же понимаете, да, что любое слово, сказанное поэтом, а если оно еще удачно сказано поэтом, и тем более талантливым, может, по сути дела, навсегда остаться в русском языке.
1: Да, кстати говоря, в наше время...
2: Мы же так не говорим, да, там, в общем-то, кюхельбекерно.
1: Нет, конечно, не говорим. Но я говорю о таких специфических, да, неологизмах, которые были тогда созданы специально по определенному заказу, скажем так.
2: Я все же хочу сказать, что вот эта лексика, которую придумал Пушкин, эти неологизмы, которые появились в нашем языке, это такой маркер, когда пробуждается индивидуальность уже в языке. После вот, древнего классицизма, если так можно назвать, нет такой градации. Пушкин является классиком, да, уже, вот, и как раз золотой век. А вдруг в языке появляется возможность выражать чувства более тонко, более по-другому, более прозрачно, более на том языке, на котором говорит именно русский народ. И все это вводит Пушкин.
1: Кстати говоря, в наше время еще не так давно живущий Гафт, да, он тоже сочинял прекрасные пародии на его коллег. И очень многие просто боялись тоже быть перепечатанными Гафтом. Так что это, в общем, такой жанр, который...
2: Если там Пушкин печатал, то тут можно было гафтануть, да?
1: Да.
2: Да. Или загафтить. Вот, загафтить. Так что, если вдруг кто-то хочет воспользоваться, берите, пожалуйста, на здоровье. Это называется неологизм, только что вышедший из-под пера наше все нескучных поэтов.
1: А еще я хочу сказать, что мы можем ершиться и лениться.
0: Наше радио.

0: все. Это наше все нескучные поэты. Ольга Ершова в студии.
1: И Дмитрий Ленский.
0: Сегодня мы разговариваем о неологизмах в поэзии, ну и вообще в литературе. Ибо, как выяснили мы уже с вами, что если автору, писателю и особенно поэту не хватает слова какого-то, он его берет и просто придумывает заново, поскольку, ну, он же должен как-то выразить свою мысль, правильно?
1: Да, и кто, как не человек творческий, может это сделать максимально точно, правильно?
0: Ну, или человек с дефектами речи. У него абсолютно может быть что угодно. Там такое может быть
1: верток
0: от рожки, да.
1: Ну да, я много таких неологистов знаю.
0: Да. Особенно, когда болеешь, грипп там или какой-нибудь ковид у тебя идет, поэтому, ну, конечно, плохо.
1: Вспомнилась история про Достоевского, который в свое время учился в инженерном училище в Петербурге.
0: Так.
1: Да, он был студентом, и у них было такое слово «тушевать», когда стирать ластиком что-то, да, когда неправильно начертил. И, собственно, он придумал от этого слова глагол «тушеваться», который уже означает чувствовать себя так, как будто тебя стерли ластиком.
0: Ну, таким, знаешь, да. Вот,
1: да. Да, когда к нему приходил их учитель и как-то там его журил и критиковал, то ему казалось, что его стирают, вот, да, и он тушевался. И он вот придумал такое слово. Это, в общем, интересно, да?
0: Насколько я еще знаю, он безумно гордился этим словом, что это слово вошло в русский язык. Вы себе представьте, величайший поэт мировой литературы, Федор Михайлович Достоевский,
1: я бы даже сказала писатель.
0: Да, спасибо, давайте так и скажем. Давайте я тоже к вам тогда присоединюсь, скажем, что сейчас

0: нечем кричать и разговаривать, выкипячивать. В общем, он любил создавать слова с приставкой «вы».
1: Угу. Там. Это было важно ему?
0: Наверняка.
1: Вы важно ему было?
0: И наверняка ему это было важно вылоскать, изласкать, выпростать, вызнакомить. Ну, то есть вот он любил вот такие неологизмы.
1: А серпасты, молоткасты – это то, что я просто помню и еще со школы, и это то, что есть у меня в лексиконе теперь. Понимаете, вот если там, ну, взять и выпростать, ну, можно ногу выпростать, да, ну там выпростать, что такое, часть тела, ну, выпросталась какая-то часть тела.
0: Выпросталась.
1: А вот серпасты, молоткасты, и это же вошло тоже не только в нашу с вами речь, но это было и в печати всегда, это было в периодике, и это великолепно в карикатуре. Кстати, вот тоже наш серпастый молоткастый, мы там покажем.
0: А, кстати говоря, неологизм «вылюбить» позже заимствовал у Маяковского Есенин. «Если душу вылюбить до дна, сердце станет глыбой золотой».
1: Глыбой?
0: Глыбой.
1: А, глыбой. А я слышал слово «лыба», думаю, ну как же хочется иногда, вот, знаете, так, взять
0: и
1: улыбнуться.
0: Так и создаются неологизмы. Понимаешь, что-то не услышал, что-то не дослушал.
1: Что-то не понял, чего-то не знал.
0: Изя напел.
2: Наше радио.

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: наше все. Это наше все, нескучные поэты, Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
1: Да, я думала, хоть кого-то назову я, ну ладно.
0: А давайте, вы кого хотите назвать? А давайте, ну не знаю, ну может быть Ломоносова назовем, Ольга, давайте. Вот вы Ломоносова назовете.
1: Михаил наш Ломоносов, наш гений, да. Который стоит в одном...
0: Да, абсолютно, это
1: глубина. Я не знаю, и даже можно ли поставить его с кем-то вообще в ряд, потому что мне кажется, он на такой вершине, что вообще мало кто с ним в ряд может стать. Человек, оркестр в прямом смысле.
0: Все, то есть абсолютно.
1: Человек, который умел абсолютно все. Куда
0: занимался химией, занимался
1: физикой,
0: занимался металлургией, занимался, собственно, искусством прикладным, там создал мозаику, опять там еще что-то, астрономией сделал.
1: И нужно сказать, что чем бы он ни занимался, он не просто это блестяще делал, он там обязательно, там, где он побывал, должен был либо сделать открытие, либо что-то создать, либо что-то изобрести.
0: Ольга, а можно сейчас вот мы немножко не в тему программы, а скажите, пожалуйста, вот вы там, изучая мозги людей и прочее, там, скажите, да, ну, как бы, да, здравствуйте. Скажите, а насколько часто встречаются люди вот такого уровня, как Ломоносов Михаил Васильевич?
1: Ну, приближенно к нулю.
0: То есть это вот прям просто что-то единственное взорвалось, и все?
1: Ну, мне кажется, что...
0: Там Вашингтон, Джордж Вашингтон,
1: даже,
0: что-то...
1: Даже, наверное, не в каждом столетии, мне кажется, так. Нужно все-таки сделать тут небольшую ремарочку, заметочку.
0: Заметочку, так
1: русском,
0: давайте, да.
1: Вот, она заключается в том, что в то время еще все-таки многое было не изобретено, и оно уже как бы лежало вот-вот, не то чтобы на поверхности, но оно просилось его изобрести.
0: Это, знаете, Ольга, вот тут я сейчас буду с вами спорить. Что значит на поверхности? На поверхности лежат и как бы лекарства от рака, от многих болезней. Там лежат какие-то важные открытия и, может быть, там геном жизни человека. Ну, а вот он лежит, но кто-то должен был. А тут в одном человеке сочетается сразу обалдеть, сколько талантов. Это прям, ну, это же на самом деле человек-университет. И как бы равных ему, по-моему, еще больше не было уже. Вот у нас в России хочется, чтобы еще. Так, давайте поморы. У нас сейчас идет жуткий демографический кризис, и нам нужны Ломоносовы. Давайте, у вас это получается. У вас раз вышло, сделайте еще разок хотя бы.
1: Да. Ну, и, собственно, поскольку у нас передача о неологизмах, да, нужно сказать, что по ходу того, как Ломоносов создавал, изобретал новые предметы, новые вещи и новые теории, да, он, собственно, для них нужно было придумать какие-то слова. И он еще и придумывал для этого название. Так появились слова градусник, вещество, квадрат. Ну, и так.
0: Минус, плюс, да. Я еще посмотрел, горизонт. И также, кстати, это то, чем мы...
1: Равновесие.
0: И то, чем мы еще пользуемся, поэты, черновики. В общем, черновик – это как бы первичная работа, которая потом переписывается и уже будет, как бы завершенная вещь. Так что черновик придумал тоже Михаил Васильевич Ломоносов. Кстати, если прыгнуть от Ломоносова, допустим, в 20 век, времена НЭПа, Ильфа и Петров. Великие абсолютно писатели, там шикарное чувство юмора. Ольга, я думаю, согласится со мной, поскольку она тоже занимается иронией, сарказмом и юмором. Вот, они придумали такое слово, как «стукач». Вот, они ездили, записывали какие-то сюжеты, очень много общались с различными маргинальными элементами и плюс еще чекистами. И там всегда было такое слово «стучать». «Стучать» — это на, в общем, блатном жаргоне значит «сдать кого-то». Ну, это как бы понятно. Сейчас мы очень легко считываем все это значение. Но не было тогда такого слова существительного, как «стукач». И его придумали Ильф и Петров. Потом они в своих произведениях, в своих фельетонах, они его несколько раз просто заявили, и оно вошло в наш с вами обиход. Поэтому теперь это слово, нам абсолютно всем знакомо. А уж во времена ежовщины, к сожалению, очень многие наши бабушки и дедушки и прабабушки узнали, что это такое на самом деле.
2: Наше радио.

0: «Наше все».
1: В эфире «Наше все» — это «Нескучные поэты» в студии Дмитрий Ленский.
2: И Ольга Ершова. И сегодня мы с вами разговариваем о неологизмах.
1: Да.
2: В русской литературе, в русской науке теперь уже получается, ну, мы же не могли не вспомнить
1: поэзии.
2: Ломоносова. Да.
1: Мы очень много говорили о неологизмах, которые создали наши великие русские писатели, поэты и так далее. А вот...
2: Слушайте, а если там почитать, мы же забыли сказать, слушайте, а там же есть наши любимые футуристы, а там же Абериуты, там же дыр был щел, понимаете?
1: А что?
2: И там же все, там же создавалось все. Они же брали слово и его возвращали к пра своему исконному чему-то корню. Дыр был щел, и ты должен был под этим вот звуком понять, что это значит такое. А там вкладывалось очень многое. Не все понятно было, давайте
1: будем
2: честными.
1: Кстати, фонетика, она же тоже говорящая.
2: Конечно.
1: Кто знает, кто занимается этими вещами, да, есть такая программа ВАЛ, она изучает фоносемантику.
2: Так.
1: Вот, фоносемантика — это очень крутая вещь на самом деле. И знающие люди, они прежде чем назвать что-то, это неважно, у него может быть какое-то заведение, это может быть название фирмы, название проекта и так далее, они сначала прогоняют это название через ВАЛ, либо также имя будущего ребенка. Точно так же можно прогнать через эту программу, да, и она скажет, какие характеристики уже дарит фонетика этого слова, да, тому, что будет.
2: Интересно, Илон Маск, когда он своему ребенку дал имя вот это вот... Это мой звук?
1: Не, мне
2: это
1: кажется,
2: я издал?
1: Мне кажется,
2: звук.
1: Он советовался с какими-то рептилоидами, не
2: вот
1: иначе.
2: Вот мне тоже так кажется, да. Потому что это тоже понять, кем вырастет дитё. Да.
1: Вот. А что, если нам с вами, Дмитрий, придумать свои какие-то неологизмы?
2: Ну, давайте подумаем.
1: Вот вы, допустим, Ленский, да?
2: Угу.
1: Вот как вы считаете, если
2: Ленскалось,
1: бы...
2: хливки, шарьки.
1: Вот если бы было такое слово «обленскиться», что бы оно бы означало?
2: Ой. А я сейчас могу это сказать, да, в эфире?
1: Давай,
2: потому что у нас же с вами приличная программа, врачом. Но «обленскиться» — это значит «облениться» окончательно и бесповоротно. Но все же вот лень родилась чуть-чуть раньше меня, говорят мои родственники, включая маму.
1: Захотеть полежать.
2: Да. Мне кажется, что я родился уже в таком, знаете, парчевом халате с кистями, такой кушак с кистями. Мне в общем, нужна кушетка и крыжовник.
1: И немножечко декаданса в этом всем.
2: Слегка, да-да-да, в бокале.
1: Легкая доска, легкая такая обломовщина.
2: Да, да. И чтобы тут пел соловей, а тут, значит, фикус поставим. Вот прям возле окна поставим фикус. Вот
1: но,
2: это я хочу.
1: Но вместе с тем, чтобы было какое-то легкое восхваление, чтобы было вот... или это в...
2: Легкое восхваление, я не согласен, мне хочется чего-то большего, понимаете, я хочу просто обожание.
1: Все-таки тяжелое, да?
2: Да. А что, допустим, с вами, Ольга? Но у вас, видите, у вас фамилия говорящая, и из них что-то делать, да,
1: я ершусь.
2: Ершитесь.
1: И, кстати, очень же мне это подходит, собственно, потому что я ершистая, но я действительно ершистая.
2: То вы?
1: Ну, я ершистая.
2: А мне кажется, вы такая очень покладистая. Если вас гладить по очень плавнику, по росту вот этих игл, то вы вполне как бы нормально еще выглядите, как пискарь.
1: Ну, если по росту, то да.
2: Если только по росту. А если против, там, конечно, вообще все будет очень плохо, конечно.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса, ветер западный, умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимать. Понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 4700.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Kanye West в Санкт-Петербурге за отказ возвращать деньги за билеты после обращения от граждан. Кроме того, в ходе анализа условий публичной оферты было установлено, что ряд ее положений противоречит закону о защите прав потребителей. Ранее глава Союза потребителей России Алексей Койтов в беседе с Национальной службой новостей назвал сложившуюся ситуацию дикой. Он объяснил, что у организаторов концерта рэпера нет ни одной причины, чтобы отказывать зрителям в возврате денег за билеты. Вьетнам рассматривает партнерство с Россией как одно из ключевых направлений своей внешней политики, заявил президент этой страны То Лам. В интервью ТАСС он рассказал, что намерен в ходе предстоящей встречи с Владимиром Путиным поговорить об ускорении темпов развития двусторонних отношений. Лидеры стран обсудят устранение существующих барьеров и связанные с этим конкретные практические вопросы. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что российский президент проведет переговоры с То Ламом 9 сентября. 7 стран ОПЕК Плюс продлили сентябрьские квоты добычи нефти на октябрь, сообщила пресс-служба организации. В августе государства расширенного альянса нефтедобывающих стран договорились нарастить добычу сырья в сентябре на 188 тысяч баррелей в сутки. Квота России тогда была увеличена. Следующая встреча «семерки» намечена на 4 октября. В Китае впервые одобрили к выпуску на рынок инновационный препарат, при разработке которого использовались технологии искусственного интеллекта. Как сообщили в университете Сиху, специалисты которого разработали лекарство, оно предназначено для лечения взрослых пациентов с легкой и средней формами коронавируса. При поиске действующего вещества ученые использовали технологию ДНК-кодируемой библиотеки соединений. Из 49 миллиардов соединений было выделено 100 перспективных кандидатов. Модели искусственного интеллекта применялись для оптимизации молекулы и выбора наиболее перспективного соединения. Дополнительные меры поддержки семей помогают поднять рождаемость, заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. Она поддержала инициативу Владимира Путина о продлении мер содействия многодетным семьям из Дальнего Востока, с которой президент выступил на Восточном экономическом форуме. Кроме того, она согласилась со словами российского лидера о важности решения жилищного вопроса и развития сети поликлиник, больниц, школ и детских садов. Российские фигуристы завоевали 8 медалей на первых после отстранения сборной в международных соревнованиях в Токио. На счету россиян 2 золота, 3 серебра и 3 бронза. В парах наши атлеты заняли весь пьедестал. Мужское одиночное катание принесло в копилку сборной золото и бронзу, а женское – серебро и бронзу. Еще одно второе место у России в танцах на льду. Спортсмены выступали в нейтральном статусе. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max VK и Zen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn с нами. Не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61
5: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

граждан и верой долг. Ты шел по дороге и просто немного продрог. Но если поверить, откроются двери и станет дышать хорошо.

0: 12+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер западный, умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
6: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент», «Ламинат», «Линолеум», «Керамическая плитка» и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г.
8: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж, 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите.
9: Ограничение 16+.
10: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Семейная парикмахерская «Остужево 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужево 6. Телефон 222-90-99.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
14: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. В обращении отмечается, что инновационные воронежские предприятия производят широкий спектр продукции для нефтегазового сектора. Первые лица региона сообщили, что в текущем году началась реализация пятилетней программы развития газоснабжения и газификации региона. Также продолжается программа догазификации домовладений, инициированная президентом. Подчеркнуто, что отрасль работает в сложных условиях, но сотрудники самоотверженно противостоят попыткам дестабилизации. «Спасибо за добросовестный труд и большой вклад в развитие нашей области. Призываем не снижать усилия», отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев встретился с выпускниками программы «Школа мэра», главой Каширского района Иваном Пономаревым и руководителем управы Центрального района Игорем Галкиным. Иван Пономарев рассказал, что обучение помогло оптимизировать работу администрации и внедрить электронные документооборот. Александр Гусев призвал выпускников передавать опыт коллегам, повышать оперативность работы, сокращать сроки решения проблем и не допускать равнодушия. Одно из направлений – каждодневный контроль за состоянием территорий. «Нужна непрерывность обучения, будем продолжать этот процесс», – подчеркнул губернатор. Губернатор Александр Гусев вручил государственные награды нескольким десяткам выдающихся воронежцев – медикам, педагогам, аграриям, спасателям. Особые поздравления в этот день достались заслуженному работнику Высшей школы России искусствоведу Брониславу Табачникову, который указом президента Владимира Путина награжден орденом Дружбы. Также орден за заслуги в культуре и искусстве передан исполняющему обязанности ректора Воронежского института искусств Сергею Карпову. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением 3-й городской больницы Владиславу Белову, а артист Воронежского театра оперы балет Иван Негробов стал заслуженным артистом России. Среди других наград – благодарности президента, медаль за помощь и милосердие от Министерства обороны и почетные знаки за добросовестный труд и профессионализм. На совещании губернатор Александр Гусев руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев рассказал о новых требованиях к информации на вывесках и указателях. Согласно закону, основная версия текста на информационных носителях должна быть на русском языке, написанной кириллицей. Дублирование на других языках допускается при условии полного соответствия русскоязычной версии по содержанию, размещению и оформлению. Требование не распространяется на фирменные наименования, товарные знаки и рекламу. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Роспотребнадзор провел выездное обследование 764 хозяйствующих субъектов. По итогам проверок объявлено 79 предостережений. Это были новости недели.
0: Наше радио. Это всегда. Наше радио. Так звучит наше радио.

Свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

0: Реклама на 107 FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
2: Наше радио оживило меня.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525. Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» – «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж, 3 октября Липецк. Главные хиты «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите.
5: Ограничение 16+.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

брошусь в солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса, ветер западный, умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Елена.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Операции средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит.

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд, и он сдержит.

0: 12+.
1: Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса, ветер западный, умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа — трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы — «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы — от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы — «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
9: Наше радио. Сделано в России.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске «Курша. Точка невозврата». Это второй сингл с грядущей пластинки самарских тяжеловесов, которая будет посвящена true crime истории о драматических отношениях отца и сына. «Точка невозврата», в свою очередь, раскрывает переломный момент в судьбе одного из героев. События, запустившие глубокий импринтинг, постепенно трансформируют его личность и подталкивают к роковой черте. С музыкальной точки зрения, композиция соединяет брутальную энергию металла и фирменную мрачность, плотные гитары, резкие смены динамики, напряженная ритмическая пульсация создают эффект нарастающего внутреннего давления, подчеркивая трагизм повествования. Класс, мне очень понравилось.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Не будем снижать градус, впереди у нас хаос-лабиринт, мне понравилось описание группы, в меру идейный black metal про космос и людей. Про новый же трек музыканты говорят так: «Жители планеты Земля, наш экипаж с гордостью представляет вам второй сингл с грядущего альбома. Если Keeper of Wisdom показывал золотую середину граней музыки из будущего полноформатника, то Объятия Андромеды — это самый мелодичный трек на альбоме и, возможно, за нашу историю в целом. Давайте скорее слушать, очень красиво. Вещь.
1: Made in Russia.
0: Хаос-лабиринт. Andromeda's Embrace.

0: Команда «Хаос Лабиринт», трек «Объятия Андромеды» — отличная вещь.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Edges», название трека «Узы», краткая информация. Эта песня рассказывает о человеке, который ради обретения собственного счастья рвет все связи со своими родными и близкими, взамен получая лишь одиночество. Давайте заценим ивановский коллектив.
1: Жесткий диск.
0: «Edges», «Узы».

Ух, команда Edges, трек называется «Узы». Жесткий диск. Егор Ярушин в своих видосах на ютубчике, где он сражается с искусственным интеллектом в музыке, в том числе, ну и что-то прикольное еще рассказывает, анонсировал уже давно новый трек Марины, причем делал это как не в себя, и обещал что-то еще этакое. И вот настал день X, и все стало ясно. Мы подписали контракт с американским лейблом Seek and Strike, дистрибьютор Sony Music. Именно они сыграли ключевую роль в популяризации Orbit Culture и Mortal Disfigurement, а Tim Lambesis выпускает через них материал своего сайт-проекта Born Through Fire. Отдельно большое спасибо CJ за то, что поспособствовал нашему подписанию, пишет музыкальный коллектив Марина в интернете. Новый релиз Roots of Modern Evil выйдет именно через этот лейбл, а в следующем году нас ждет очень интересное лето, добавляют музыканты. Ну и первый сингл с этого релиза в качестве гостя здесь CJ McCready из американской группы Mortal Disfigurement. В поддержку альбома группа позже отправится в большой тур по России, а пока давайте слушать новинку. Начало трека почему-то навеяло мне воспоминания о моих боксерских спаррингах, когда тебе больно бьют, а тебе не ответить. Жесткий диск. Марина.

0: Вот это да! Марина, Separate Track аж на трех языках, как я разобрался. Русский там точно присутствует.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Каких только передач не было на телеке. Увидев новую работу коллектива «Можем хуже», в моей памяти сразу всплыла как раз одна из них, но я полез в интернет убеждаться, что мне не показалось, и такая передача действительно существовала. И да, не показалось, цитирую. «Хит-парад» создавался в те времена, когда слабоумная музыка и бездарные клипы считались чем-то ненормальным, постыдным. Нынче, слава богу, все наоборот. Выходила программа на каналах «Биз ТВ» в середине 90-х, «МТВ», конец 90-х, и Муз-ТВ, начало 2000-х, конец цитаты. Ну точно же, было дело. Одна легендарная группа «Кувалда» чего стоит. А пока что...
1: Жесткий диск.
0: «Можем хуже», «Щит-парад»,

0: можем хуже. Трек называется «Щит-парад». Как всегда, зачет.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллективов «Ворот Септури». Название трека «Ненависть». Краткая информация. «Ненависть» — новый совместный трек двух групп в жанре death metal. В поддержку сингла группы проведут совместные выступления по югу России. Первый концерт уже 4 сентября. «Ворот» — группа из Невинномысска, основанная в 2017 году. Их музыка — это жанровые эксперименты от тяжелого металла до альтернативы в сочетании с собственным узнаваемым стилем. А сингл «Остатки прежней формы» даже попал в топ-60 чарта «Нитро» от Яндекс.Музыки. Давайте слушать новую вещь.
1: Жесткий диск.
0: Ворот Септури. Ненависть.

0: который, видимо, ну никак не мог пройти мимо. Нецензурно. Такую нецензурно. Детишки слушают. Нецензурно. Это у меня в ленте вылазит. Это такую музыку сейчас слушают одуванчики в широких штанах, которые совсем недавно ходили в обтягивающих коротких джинсах, как в колготках с голыми щиколотками зимой. И если да, то все вопросы отпадают касаемо музыки. Вылазит. Детишки. Ну вы поняли.
1: Жесткий диск.
0: Молодость внутри, рана в рай.
2: Что за душой увидеть, мешается бельмо. Кто был по сути близким, лишь в памяти давно. И на пути в потемке я подготовил план. Я, может...

0: нам пишут.
1: Письма бывают очень короткими. Добрый день. Группы «Созвездие Н» и «Терракота» выпустили танцевальный, но при этом серьезный трек с нотками альтернативы. Будем очень рады попасть в эфир программы. Ну что, и вот вы уже в эфире.
0: Танцуют все.
1: «Созвездие Н», «Терракота», «Диско-панки».

0: Созвездие Н, Терракота, трек диско-панки.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Здравствуйте, жесткий диск. Предлагаю познакомиться с новым релизом. Группа Жиробаза. Название релиза — знаки внимания, год 26-й. Жанр — метал, грув, хардкор, город Ковров. Я послушал эпиху, она вся годная, но в программу возьму только один трек.
1: Жесткий диск.
0: Жиробаза. Греть космос и сугробы.

0: Ансамбль «Жиробаза», трек «Греть космос» и «Сугробы» с недавнего релиза «Знаки внимания».
1: Жесткий диск.
0: Так, что у нас еще есть танцевально-альтернативного? Русский народный хороводный нью-метал. Пожалуйста, Надежда Кадышева. «Взгляд сбоку». Давайте заценим новые вещи от музыкального коллектива «Лиса».
1: Жесткий диск.
0: «Лиса, дай договорить».

0: Нам пишут.
1: Еще письмо. Название коллектива Indale. Название трека The World is Cropped. Краткая информация. Indale — проект, созданный на берегах Невы, играющий в стилях deathcore и metalcore. Рождение проекта произошло этим летом. Он состоит из трех участников и транслирует идею, что в 40+, с нуля, при большом желании, можно выпустить качественную музыку, не имея опыта студийной записи. Это первый сингл и первый опыт в написании музыки, где воплотить и реализовать амбиции молодости и вернуться в 2006 год. Текст повествует о несовершенстве мира и одиночестве отдельно взятого человека в огромной вселенной, которая постепенно разрушает себя и свой мир.
0: Made in Russia.
1: Indale, The World is Cropped.

0: Грув. И на этом классном треке на сегодня все. Помним о главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем.
2: Жесткий диск. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем плюс 22 градуса, ветер западный, умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

прошло и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным ГИСметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошли торжества по случаю 160-летия Юго-Восточной железной дороги, организованной в 1866 году. В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, спикером был Думы Юрий Матузов, мэр Сергей Петрин и замгендиректора РЖД Иван Колесников. Александр Гусев отметил, что ЮВЖД – ключевая транспортная артерия Черноземья. Железнодорожное сообщение – незаменимое звено в экономике. Показатель происшествий на российских ЖД втрое ниже среднемирового. Заслуга многих поколений. Он также сообщил, что проект «Соединяя Черноземье» перевез почти 151 тысячу пассажиров за 8 месяцев. Алексей Гордеев, сам выпускник профильного вуза, подчеркнул, ЮВЖД всегда в первой тройке из 16 дорог России. Главный офис уже 133 года в Воронеже – это коренной актив воронежского сообщества. Губернатор Александр Гусев вручил награды работникам, благодарность президента, диплом за доброту и милосердие коллектива ЮВЖД и знак «Почетный наставник» машинисту Николаю Дегтяреву. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница, построенная еще в советское время, ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов, проводит свыше 14,5 тысяч операций и принимает более 6 тысяч родов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики. Без строительства нового корпуса предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений рабочих зон. Модернизация особенно важна для тяжелобольных с инфарктами, инсультами и другими экстренными состояниями, где счет идет на минуту, отметил Александр Гусев. На территории храма новомучеников и исповедников воронежских состоялась 17-я передача техники и гуманитарного груза участникам СВО от благотворительного фонда первоверховных апостолов Петра и Павла. Отправлено более 50 единиц техники, Нивы, УАЗы, пикапы, квадроциклы и мотоциклы для 20 подразделений. Зампред правительства Алексей Гиричев передал слова губернатора Александра Гусева о символизме передачи у храма и подчеркнул, победы не бывает без поддержки тыла. Более 50 единиц техники – мощный импульс для мобильности подразделений. Герой России Борис Неживенок отметил, без техники нельзя ни эвакуировать раненых, ни подвести боеприпасы. Парни воюют за нас, мы должны помочь им здесь. Участники СВО поблагодарили за качественную помощь и приближающуюся победу. Исполняющим обязанности начальника госавтоинспекции Воронежской области назначили Виталия Рыженина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД. Бывший руководитель ведомства Евгений Шаталов покинул свой пост. Он возглавлял региональную госавтоинспекцию в течение 11 лет с 2015 года. А Евгений Шаталов ушел на пенсию. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошли торжества по случаю 160-летия Юго-Восточной железной дороги, организованной в 1866 году. В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, спикером был Думы Юрий Матузов, мэр Сергей Петрин и замгендиректора РЖД Иван Колесников. Александр Гусев отметил, что ЮВЖД – ключевая транспортная артерия Черноземья. Железнодорожное сообщение – незаменимое звено в экономике. Показатель происшествий на российских ЖД втрое ниже среднемирового. Заслуга многих поколений. Он также сообщил, что проект «Соединяя Черноземье» перевез почти 151 тысячу пассажиров за 8 месяцев. Алексей Гордеев, сам выпускник профильного вуза, подчеркнул, ЮВЖД всегда в первой тройке 16 дорог России. Главный офис уже 133 года в Воронеже – это коренной актив воронежского сообщества. Губернатор Александр Гусев вручил награды работникам, благодарность президента, диплом за доброту и милосердие коллектива ЮВЖД и знак «Почетный наставник» машинисту Николаю Дегтяреву. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница, построенная еще в советское время, ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов, проводит свыше 14,5 тысяч операций и принимает более 6 тысяч родов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики. Без строительства нового корпуса предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений рабочих зон. Модернизация особенно важна для тяжелобольных с инфарктами, инсультами и другими экстренными состояниями, где счет идет на минуту, отметил Александр Гусев. На территории храма новомучеников и исповедников воронежских состоялась 17-я передача техники и гуманитарного груза участникам СВО от благотворительного фонда первоверховных апостолов Петра и Павла. Отправлено более 50 единиц техники, Нивы, УАЗы, пикапы, квадроциклы и мотоциклы для 20 подразделений. Зампред правительства Алексей Гиричев передал слова губернатора Александра Гусева о символизме передачи у храма и подчеркнул, победы не бывает без поддержки тыла. Более 50 единиц техники – мощный импульс для мобильности подразделений. Герой России Борис Неживенок отметил, без техники нельзя ни эвакуировать раненых, ни подвести боеприпасы. Парни воюют за нас, мы должны помочь им здесь. Участники СВО поблагодарили за качественную помощь и приближающуюся победу. Исполняющим обязанности начальника госавтоинспекции Воронежской области назначили Виталия Рыженина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД. Бывший руководитель ведомства Евгений Шаталов покинул свой пост. Он возглавлял региональную госавтоинспекцию в течение 11 лет с 2015 года. Евгений Шаталов ушел на пенсию. Это были новости региона.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

души в людях.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошли торжества по случаю 160-летия Юго-Восточной железной дороги, организованной в 1866 году. В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, спикер облдумы Юрий Матузов, мэр Сергей Петрин и замгендиректора РЖД Иван Колесников. Александр Гусев отметил, что ЮВЖД – ключевая транспортная артерия Черноземья. Железнодорожное сообщение – незаменимое звено в экономике. Показатель происшествий на российских ЖД втрое ниже среднемирового. Заслуга многих поколений. Он также сообщил, что проект «Соединяя Черноземье» перевез почти 151 тысячу пассажиров за 8 месяцев. Алексей Гордеев, сам выпускник профильного вуза, подчеркнул, ЮВЖД всегда в первой тройке из 16 дорог России. Главный офис уже 133 года в Воронеже – это коренной актив воронежского сообщества. Губернатор Александр Гусев вручил награды работникам, благодарность президента, диплом за доброту и милосердие коллектива ЮВЖД и знак «Почетный наставник» машинисту Николаю Дегтяреву. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница, построенная еще в советское время, ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов, проводит свыше 14,5 тысяч операций и принимает более 6 тысяч родов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики. Без строительства нового корпуса предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений рабочих зон. Модернизация особенно важна для тяжело больных с инфарктами, инсультами и другими экстренными состояниями, где счет идет на минуты, отметил Александр Гусев. На территории храма новомучеников и исповедников воронежских состоялась 17-я передача техники и гуманитарного груза участникам СВО от благотворительного фонда первоверховных апостолов Петра и Павла. Отправлено более 50 единиц техники, нивы, уазы, пикапы, квадроциклы и мотоциклы для 20 подразделений. Зампред правительства Алексей Гиричев передал слова губернатора Александра Гусева о символизме передачи у храма и подчеркнул, победы не бывает без поддержки тыла. Более 50 единиц техники – мощный импульс для мобильности подразделений. Герой России Борис Неживенок отметил, без техники нельзя ни эвакуировать раненых, ни подвести боеприпасы. Парни воюют за нас, мы должны помочь им здесь. Участники СВО поблагодарили за качественную помощь и приближающуюся победу. Исполняющим обязанности начальника госавтоинспекции Воронежской области назначили Виталия Рыженина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД. Бывший руководитель ведомства Евгений Шаталов покинул свой пост. Он возглавлял региональную госавтоинспекцию в течение 11 лет с 2015 года. Евгений Шаталов ушел на пенсию. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Навсегда.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже прошли торжества по случаю 160-летия Юго-Восточной железной дороги, организованной в 1866 году. В мероприятии участвовали губернатор Александр Гусев, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, спикер облдумы Юрий Матузов, мэр Сергей Петрин и замгендиректора РЖД Иван Колесников. Александр Гусев отметил, что ЮВЖД – ключевая транспортная артерия Черноземья. Железнодорожное сообщение – незаменимое звено в экономике. Показатель происшествий на российских ЖД втрое ниже среднемирового. Заслуга многих поколений. Он также сообщил, что проект «Соединяя Черноземье» перевез почти 151 тысячу пассажиров за 8 месяцев. Алексей Гордеев, сам выпускник профильного вуза, подчеркнул, ЮВЖД всегда в первой тройке 16 дорог России. Главный офис уже 133 года в Воронеже – это коренной актив воронежского сообщества. Губернатор Александр Гусев вручил награды работникам, благодарность президента, диплом за доброту и милосердие коллективу ЮВЖД и знак «Почетный наставник» машинисту Николаю Дегтяреву. Воронежская больница скорой медицинской помощи номер 10 может быть модернизирована. Медучреждение посетили губернатор Александр Гусев и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, чтобы обсудить предстоящие изменения. Больница, построенная еще в советское время, ежегодно обслуживает более 82 тысяч пациентов, проводит свыше 14,5 тысяч операций и принимает более 6 тысяч родов. Предложенный проект реконструкции приемного отделения нацелен на улучшение внутренней логистики. Без строительства нового корпуса предусмотрено разделение потоков пациентов, более рациональная организация помещений рабочих зон. Модернизация особенно важна для тяжело больных с инфарктами, инсультами и другими экстренными состояниями, где счет идет на минуты, отметил Александр Гусев. На территории храма новомучеников и исповедников воронежских состоялась 17-я передача техники и гуманитарного груза участникам СВО от благотворительного фонда первоверховных апостолов Петра и Павла. Отправлено более 50 единиц техники, нивы, уазы, пикапы, квадроциклы и мотоциклы для 20 подразделений. Зампред правительства Алексей Гиричев передал слова губернатора Александра Гусева о символизме передачи у храма и подчеркнул, победы не бывает без поддержки тыла. Более 50 единиц техники – мощный импульс для мобильности подразделений. Герой России Борис Неживенок отметил, без техники нельзя ни эвакуировать раненых, ни подвести боеприпасы. Парни воюют за нас, мы должны помочь им здесь. Участники СВО поблагодарили за качественную помощь и приближающуюся победу. Исполняющим обязанности начальника госавтоинспекции Воронежской области назначили Виталия Рыженина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД. Бывший руководитель ведомства Евгений Шаталов покинул свой пост. Он возглавлял региональную госавтоинспекцию в течение 11 лет с 2015 года. Евгений Шаталов ушел на пенсию. Это были новости региона.